0: Este ora 3.
1: Вы слушаете новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Зарплаты сотрудников сферы социальной помощи вырастут в среднем на 22%, а с 2027 года будет введена система профессиональных разрядов, заявила министр труда и социальной защиты Наталья Плугару. По ее словам, меры предусмотрены в проекте нового закона об оплате труда и направлены на более справедливое вознаграждение специалистов, работающих с уязвимыми категориями населения. Также зарплата руководителя социального учреждения увеличится более чем на 3200 лир. И достигнет примерно 15 670 леев. Сотрудники смогут получать и надбавки за эффективность в размере от 6% до 15% в зависимости от профессиональных результатов. Профсоюзы образования и науки требуют разъяснений от Министерства образования после предложенных изменений в закон об оплате труда, которые могут существенно снизить надбавки за ученые степени в университетах. По данным профсоюзов, преподаватели вузов на финансовой автономии сейчас получают до 4500 леев за степень хабилитированного доктора и около 4000 леев за степень доктора. Однако в рамках реформы выплаты могут сократиться почти вдвое. В Минфине уточняют, что с 2028 года надбавки будут переведены в фиксированные суммы. Для профессоров до 2500 леев, для доцентов до 1500. Профсоюзы предупреждают о новом снижении доходов преподавателей на фоне реформы. Молдова создаст стратегические запасы топлива. Парламент принял закон, согласно которому к 2030 году в стране должны быть сформированы резервы нефтепродуктов, эквивалентные не менее чем 90 днями чистого импорта. Запасы будут создавать поэтапно до 2034 года, чтобы снизить нагрузку на бюджет и экономику. Большую часть резервов составят бензин и дизельное топливо. Не менее 60% запасов будут храниться в Молдове. В центре Кишинеу с 22.00 сегодняшнего дня до утра 29 июня частично ограничат движение транспорта на перекрестке улиц Бенулес-Кубадони и Букурешт. Об этом сообщает премьер-министр столицы. Ограничение связано с проведением ремонтных работ на период работы изменения маршруты троллейбусов номер 3, 4 и 29. Часть транспорта будет следовать по альтернативным улицам, в том числе через Штефана Челмари, Пушкина, Крянга и площадь Дмитрия Кантемир. Водители просят быть внимательными, соблюдать указания полиции и заранее планировать маршруты поездок. Правоохранительные органы задержали еще шестерых подозреваемых по делу, связанному с телеграм-каналом «Car Vertical». Их обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни, шантаже, угрозах, а также распространении интимных материалов без согласия и отмывании денег. По данным следствия, мужчины в возрасте от 24 до 39 лет передавали третьим лицам личные фото и видео своих бывших партнерш для публикации в закрытых каналах. Часть подозреваемых также могла участвовать в легализации незаконных доходов. Во время обысков в Кишинеу, Орхей, Сенчире изъяты автомобили, деньги, оружие, боеприпасы, телефоны и поддельные документы. Прокуратура ходатайствует об аресте части фигурантов. Расследование продолжается. Полиция сообщает о гибели 23-летнего заключенного, который был доставлен под конвоем в суд Стрещень по делу о хулиганстве. По данным правоохранителей, во время этапирования обвиняемый попытался совершить побег. Во дворе суда он попытался перелезть через ограждение. Один из полицейских произвел предупредительный выстрел, однако в результате мужчина был ранен. Прибывшая скорая помощь констатировала его смерть. Ведется расследование всех обстоятельств происшествия. Назначена экспертиза, а также проверяется законность применения силы сотрудниками полиции. За один день в Молдове утонули трое несовершеннолетних. Две трагедии произошли в районах Дроки и Неспорень. Вблизи села Окюл-Алп утонула 10-летняя девочка, а недалеко от села Шулденешт погиб 17-летний подросток, упавший в противопожарный водоем. В обоих случаях пострадавших удалось вытащить из воды, однако спасти их не удалось. Накануне также стало известно о гибели 13-летней девочки, утонувшей в озере Иванча в муниципе Сурока. Спасатели призывают родителей не оставлять детей без присмотра у водоемов. И о погоде. В Молдове объявлены сразу три уровня метеоопасности из-за сильной жары. С 28 июня по 1 июля будет действовать желтый, оранжевый и красный коды. По данным синоптиков, дневная температура составит от 33 до 41 градуса, а ночами столбики термометров не будут опускаться ниже 20, что соответствует тропическим ночам. По прогнозу, с 27 по 29 июня ожидается ясная погода без осадков, ветер северо-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха будет постепенно повышаться. Ночью от 15 градусов до 25, днем от 30 до 38. 29 июня местами жара достигнет 39-41 градуса. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Аскультаций. Радио Молдова.

0: Moldova Promo. Nord, Sud, Est, Vest. Explorăm împreună locurile pitorești din Republica Moldova. Le descoperim, le cunoaștem și le vizităm duminică de la ora 10 și 5 minute. Cu spirit de călător, redactorul prezentator Daniela German vă așteaptă la emisiunea Popas Turistic. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Предприниматели Республики Молдова все чаще пользуются цифровыми государственными услугами. Более 78% из них уже доступны онлайн, в том числе через платформу ЕВА. А власти ставят цель полностью цифровать взаимодействие между предпринимателями и государством. В настоящее время бизнес-среда имеет доступ к 425 полностью цифровым государственным услугам, которыми можно пользоваться без посещения учреждений и без бумажных документов. Директор агентства электронного управления Николета Коломеец отметила, что использование цифровых услуг приносит предпринимателям ощутимые преимущества, потому они все чаще выбирают именно такие решения. По данным агентства, в 2025 году было выдано более 80 тысяч разрешительных документов, а в первой половине 2026 еще 35 тысяч. В среднем ежемесячно обрабатывается около 7 тысяч разрешительных документов, при этом 131 вид разрешений можно запросить онлайн через автоматизированную систему управления и выдачи разрешительных документов. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям ГИЧС призывает граждан, выбирающих отдых в водоемов, соблюдать правила безопасности. Спасатели предупреждают, что купание после употребления алкогольных напитков крайне опасно, поскольку алкоголь снижает реакцию и может вызвать сердечный приступ при входе в воду. Они не рекомендуют заходить в воду резко после длительного пребывания на солнце, избегать прыжков в воду в незнакомых местах, не использовать надувные матрасы, круги и другие плавательные средства в озерах и реках, а также заплывать на большие расстояния и не купаться ночью. ГИЧС подчеркивает, что особое внимание следует уделять детям, которых необходимо постоянно контролировать со стороны взрослых, в том числе, когда они находятся на мелководье или у берега. Движение транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 12 тонн будет ограничено на национальных дорогах в период с 28 июня по 1 июля из-за предупреждений о сильной жаре, сообщает Национальная администрация дорог. По данным ведомства, в дни действия оранжевого и красного кодов опасности такие транспортные средства не могут передвигаться в промежутке с 10 часов утра до 20 часов. Администрация дорог уточняет, что мера направлена на защиту дорожной инфраструктуры от воздействия экстремальных температур. В условиях жары асфальт теряет прочность, движение тяжелых транспортных средств может вызвать необратимые деформации, что ухудшает безопасность движения и приводит к высоким затратам на ремонт. Об этих ограничениях освобождаются пассажирские перевозки, транспортировка скоропортящихся продуктов, медицинского оборудования, экстренные службы, перевозка живых животных и доставка топлива. Напомним, что Государственная гидрометеорологическая служба объявила предупреждение желтого и оранжевого кода жары на 28 и 29 июня. На 30 июня и 1 июля прогнозируется красный код жары с максимальными температурами до 40 градусов Цельсия. Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что волна жары окажет серьезное воздействие на здоровье населения, рабочую силу, сельское хозяйство и природу. Эксперты утверждают, что подобные явления будут становиться все более частыми, и населению необходимо привыкать к ним. Жара, охватившая Западную Европу, постепенно смещается дальше на восток. Так, в Германии был побит температурный рекорд на юго-западе страны. У границы с Францией зафиксировано 41,3 градусов Цельсия. На севере страны, вблизи Нидерландов, температура достигала 40 градусов Цельсия. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 15-20 градусов. Завтра днем ожидается плюс 29, плюс 33. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
2: Публичитате ла радио Молдова.
3: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50. От 14 900 евро. Jetour.md.
2: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
4: Super amici, asculți, te distrezi și înveți în fiecare sâmbătă de la 14:35.
2: Radio Moldova.

0: emisiune cu și despre interpreți de cântec popular. Doar la Radio Moldova, în fiecare duminică, de la 14 și 5 minute. Realizator Veta Ghimpu Munteanu.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
1: Publicitate la Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
4: Здравствуйте, в студии Александр Питков. На национальных трассах будет ограничено движение большегрузных автомобилей. Вступление в Европейский Союз является наилучшей гарантией соблюдения прав всех граждан, независимо от их этнической принадлежности, считает президент нашей страны. Соединенные Штаты нанесли авиаудары по иранским военным объектам в районе Ормузского пролива. Далее подробности. Движение транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 12 тонн будет ограничено на национальных дорогах в период с 28 июня по 1 июля из-за предупреждения о сильной жаре, сообщает Национальная администрация дорог. По данным ведомства, в дни действия оранжевого и красного кодов опасности такие транспортные средства не смогут передвигаться в промежутке с 10 утра до 20 часов. Администрация дорог уточняет, что мера направлена на защиту дорожной инфраструктуры от воздействия экстремальных температур. В условиях жары асфальт теряет прочность, и движение тяжелых транспортных средств может вызвать необратимые деформации, что ухудшает безопасность движения и приводит к высоким затратам на ремонт. Об этих ограничениях освобождаются пассажирские перевозки, транспортировка скоропортящихся продуктов, медицинского оборудования, экстренные службы, перевозка живых животных и доставка топлива. Напомним, что Государственная гидрометеорологическая служба объявила предупреждение желтого и оранжевого кода жары на 28 и 29 июня. На 30 июня и 1 июля прогнозируется красный код жары с максимальными температурами до 40 градусов Цельсия. Защита прав лиц, принадлежащих к различным этническим группам, и, соответственно, укрепление социальной сплоченности остаются приоритетами. Об этом заявила президент Майя Санду на встрече с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кристофером Кампом, находящимся с визитом в Республике Молдова. Майя Санду также подчеркнула, что вступление в Европейский Союз является наилучшей гарантией соблюдения прав всех граждан, независимо от их этнической принадлежности или языка, поскольку обеспечит сильные государственные институты и равные возможности. Стороны также обсудили ситуацию в Атога-Гаузе. Президент отметила важность проведения в регионе свободных и справедливых выборов, а также обеспечения здоровой информационной среды. Кроме того, глава государства подчеркнула, что реформа местного публичного управления не затрагивает особый статус автономии, гарантированный Конституцией. Майя Санду заверила, что особенности Тараклийского района будут сохранены. Собеседники подтвердили намерение продолжать сотрудничество между Республикой Молдова и Офисом Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств. Парламент во втором чтении одобрил законопроект, направленный на создание системы социального обеспечения для электронного обмена данными со странами-членами Европейского Союза. Этот закон позволит Республике Молдова подготовиться к подключению к электронной системе обмена информацией в сфере социального обеспечения сразу после вступления в сообщество. Платформа используется всеми государственными членами Европейского Союза, странами Европейского экономического пространства, пространства Швейцарской конфедерации, также Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии для быстрого и безопасного обмена информацией в сфере социальной защиты. Внедрение этой системы в Республике Молдова принесет значительные преимущества гражданам, которые работали или проживают в европейских странах, облегчая доступ к пенсиям, пособиям и другим социальным выплатам, сокращая время обработки документов и устраняя необходимость передачи бумажных документов. Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности утвердило новые положения, упрощающие процедуру регистрации средств защиты растений для сельскохозяйственных культур и вредителей с ограниченным распространением. По данным министерства, благодаря этим изменениям фермеры получат дополнительные инструменты для борьбы с болезнями растений и вредителями, что позволит поддерживать стабильное сельскохозяйственное производство нишевых культур. При разработке новых положений были учтены анализы и практик стран Европейского Союза, ассортимент препаратов, доступных фермерам, а также предложения представителей деловой среды. Министерство отметили, что утверждение данного перечня способствует модернизации фитосанитарного сектора и признанию применения средств защиты растений для культур и вредителей с ограниченным распространением в государствах-членах Европейского Союза за счет сокращения административных барьеров. Около 7 тысяч жителей города Сен-Жерри получили доступ к современным услугам санитарии. Магистральная система канализации была расширена примерно на 6 километров за счет строительства нового участка, который транспортирует сточные воды к недавно завершенной очистной станции. Также была построена насосная станция для перекачки сточных вод. По данным Агентства регионального развития «Север», инвестиция представляет собой важный этап в модернизации санитарной инфраструктуры района Сен-Жерри. Общая стоимость проекта составляет 22 миллиона 800 тысяч лиев, из которых 20,5 миллионов лиев выделены из средств Национального фонда регионального и местного развития, а 2 миллиона 300 тысяч лиев – это вклад жителей. Зарубежные новости. Служба безопасности Украины сегодня сообщила о новой атаке на нефтеперекачивающую станцию в российском населенном пункте Второго. Объект инфраструктуры, который по ее утверждению обеспечивает Москву топливом, сообщает Дичи-24. По предварительной информации, беспилотники СБУ поразили технические установки комплекса, после чего произошла детонация, добавили в украинской спецслужбе. СБУ называет объект атаки ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов и к экспортным портам и внутренним потребителям России. Объекты в поселке Второго расположены примерно в 200 километрах от Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал Россию сделать шаг к миру, заявив, что Украина направила свои предложения как международным партнерам, так и ближайшему окружению Владимира Путина, сообщает Агерпресс. Заявления были сделаны перед саммитом НАТО в Анкаре, в то время как Кремль пока не дал публичного ответа на призыв Киева. В своем выступлении Зеленский сообщил, что премьер-министр Юлия Свириденко вернулась в Киев после конференции по восстановлению Украины в Гданьске, где украинская делегация заключила 160 соглашений на общую сумму более 10 миллиардов евро. Эти соглашения в основном касаются энергетической инфраструктуры, восстановления и укрепления устойчивости регионов и общин Украины. Ожидается, что данные договоренности поддержат национальные усилия по восстановлению критической инфраструктуры перед наступающей зимой. По словам Зеленского, июнь и июль станут решающими месяцами для встреч на высоком уровне и диалога с международными партнерами Киева. Соединенные Штаты нанесли авиаудары по иранским военным объектам в районе Ормского пролива после того, как Тегеран атаковал торговое судно с помощью беспилотника. Это первое прямое военное столкновение между двумя странами после подписания меморандума, который должен был положить конец боевым действиям и возобновить судоходство через пролив, сообщает The Guardian. По данным Центрального командования США, американская авиация нанесла удары по складу складам ракет и беспилотников, а также по радиолокационным объектам на побережье Ирана и на острове Кешем в Персидском заливе. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы направил 4 беспилотника против торговых судов. В свою очередь, Корпус стражи Исламской революции сообщил, что в ответ на американские бомбардировки атаковал американские военные позиции в регионе Персидского залива. Премьер-министр Канады Марк Карни объявил, что Люксембург станет местом расположения европейской штаб-квартиры нового многостороннего банка обороны, тогда как центральный офис будет находиться в Канаде, сообщает Reuters. Новый банк, как ожидается, мобилизует около 135 миллиардов долларов для финансирования проектов в сфере обороны и безопасности, особенно в странах, имеющих ограниченный доступ к выгодным источникам финансирования. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 17-22 градуса, завтра днем ожидается плюс 29-33. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Публичитате ла Радио Молдова.
2: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
5: Colegiul de artă Nicolae Vodgros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă, tapiserie și prelucrarea artistică a materialelor. Colegiul dispune de cămin, depunerea dosarelor începând cu 20 iulie. Telefon 0230 23 335 079 10 26 33.
1: Publicitate la Radio Moldova.
6: Vara, noi dăm tonul.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Предприниматели Республики Молдова все чаще пользуются цифровыми государственными услугами. Более 78% из них уже доступны онлайн, в том числе через платформу Ева. А власти ставят цель полностью цифровать взаимодействие между предпринимателями и государством. В настоящее время бизнес-среда имеет доступ к 425 полностью цифровым государственным услугам, которыми можно пользоваться без посещения учреждений и без бумажных документов. Директор агентства электронного управления Николета Коломеец отметила, что использование цифровых услуг приносит предпринимателям ощутимые преимущества, потому они все чаще выбирают именно такие решения. По данным агентства, в 2025 году было выдано более 80 тысяч разрешительных документов, а в первой половине 2026 еще 35 тысяч. В среднем ежемесячно обрабатывается около 7 тысяч разрешительных документов, при этом 131 вид разрешений можно запросить онлайн через автоматизированную систему управления и выдачи разрешительных документов. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям ГИЧС призывает граждан, выбирающих отдых водоемов, соблюдать правила безопасности. Спасатели предупреждают, что купание после употребления алкогольных напитков крайне опасно, поскольку алкоголь снижает реакцию и может вызвать сердечный приступ при входе в воду. Они не рекомендуют заходить в воду резко после длительного пребывания на солнце, избегать прыжков в воду в незнакомых местах, не использовать надувные матрасы, круги и другие плавательные средства в озерах и реках, а также заплывать на большие расстояния и не купаться ночью. ГИЧС подчеркивает, что особое внимание следует уделять детям, которых необходимо постоянно контролировать со стороны взрослых, в том числе, когда они находятся на мелководье или у берега. Движение транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 12 тонн будет ограничено на национальных дорогах в период с 28 июня по 1 июля из-за предупреждений о сильной жаре, сообщает Национальная администрация дорог. По данным ведомства, в дни действия оранжевого и красного кодов опасности такие транспортные средства не могут передвигаться в промежутке с 10 часов утра до 20 часов. Администрация дорог уточняет, что мера направлена на защиту дорожной инфраструктуры от воздействия экстремальных температур. В условиях жары асфальт теряет прочность. Движение тяжелых транспортных средств может вызвать необратимые деформации, что ухудшает